0: толқынында Қазақ радиосы.
1: Реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
2: Основана на реальных событиях.
3: Казахстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
2: От авторов фильма «Оян Казак». Он стремился к своей мечте, но у большой игры свои правила.
4: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
2: Кара Алтын. С 10 сентября в кино.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

Самарском радио. Семья – это место, где начинается воспитание. Здесь ребенок впервые учится уважению, ответственности, доброте и заботе о близких. Именно родители своим вниманием, отношением и личным примером формируют ценности ребенка. Уделяйте время детям, разговаривайте с ними, интересуйтесь их жизнью и поддерживайте их. Воспитание начинается с семьи, а будущее наших детей в наших руках. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Шарнама. Тандарман Тандауэл.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. 10 человек спасли при пожаре в Алматы. Утром в микрорайоне Самал-2 загорелась квартира на верхнем этаже 12-этажки. Спасатели МЧС вывели из здания 72 человека, в том числе 8 детей и 3 жителей с ограниченными возможностями. Еще 10 человек, включая 3 детей, были спасены, огонь потушили. Площадь пожара составила 35 квадратов. Запретят запуск пиротехники в Алматы внутри зоны с низким уровнем выбросов. Напомню, пилотная зона ЛЭС находится в центре города в границах Золотого квадрата, улиц Бугинбай-Батыра, Желтухсан, Абай и Досток. Где нельзя стрелять, еще окончательно утвердит Акимат. Правила охраны атмосферного воздуха вступят в силу 8 января. Елена Рыбакина победила олимпийскую чемпионку и возглавила мировой рейтинг на US Open. Казахстанская теннисистка обыграла Джейн Цинвэнь и вышла в полуфинал. Эта победа вывела Рыбакину на первую строчку рейтинга WTA. Официально обновленный рейтинг выйдет в понедельник. С завоеванием звания первой ракетки мира Елену Рыбакину уже поздравил президент. В полуфинале казахстанка сыграет с победительницей матча Кори Гауф Мира Андреева. За выход в полуфинал Елена гарантировала себе 1,45 миллиона долларов призовых. Ранее ни одна представительница Казахстана не возглавляла мировой рейтинг. ООН призвала пересмотреть подходы к защите прав пожилых людей. По мнению экспертов организации, преклонный возраст и когнитивные нарушения не должны лишать человека дееспособности и права самостоятельного выбора. Государствам предлагают отказаться от стереотипов о беспомощности стариков и принять конкретные меры. Пересмотреть закон, ущемляющий права из-за возраста или диагноза. Также ООН предлагает развивать систему долговременного ухода с фокусом на сохранение личности. Мошенникам в Астане дали от 8 до 9 лет лишения свободы. При продаже недвижимости в жилом комплексе «Кран» сотрудники компании-застройщика не заключали договоры купли-продажи, а оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, не подлежащие госрегистрации. Более того, они не предоставляли покупателям права собственности. Пострадали 35 человек.
3: В офисе продаж от имени ТО потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, подтверждающие якобы право собственности компании на объекты недвижимости. Гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной. При этом их уверяли, что сделки полностью законны. Потерпевшие вносили оплату как наличными, так и безналичным путем на личные счета участников схемы. В бухгалтерских и банковских документах ТО данные операции не отражались. Кроме того, осужденные реализовали вторую мошенническую схему, направленную на хищение денежных средств самой компании-застройщика. Действуя от имени ТО, они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали право собственности на объект, однако денежные средства от продажи в кассу компании не поступали. Суд удовлетворил иски 35 потерпевших на сумму свыше 2,2 миллиардов тенге. В пользу ТО International Invest Company IIC постановил взыскать 3,9 миллиарда тенге. Потерпевшим передано 78 объектов недвижимости стоимостью 1,3 миллиарда тенге, еще 73 объекта добросовестным покупателям.
2: Итальянская полиция получила Lamborghini в свой автопарк. Его будут использовать для экстренной транспортировки органов и медикаментов, а также для решения других экстренных задач. В распоряжении полиции Италии уже есть 2 суперкара этой марки. Две новые чартерные авиакомпании начнут летать из Казахстана, Фукуок и Таиланд. Запуск запланирован на октябрь. Перелеты будут из Алматы и Астаны. Кстати, направление Фукуок будут обслуживать уже 4 авиакомпании. Курс валют по данным Казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 456 тенге 61 тин, евро 529,72, российский рубль 5 тенге 33 тина. О погоде по данным Казгидромета. Сегодня в Астане и Алматы без осадков, 30 градусов. В Уральске 14, в Актюбе и Атырау 19, в Костанае 23, в Актау 25, в Жасказгане, Петропавловске 27, в Кызылорде 29, в Караганде, Усть-Каменогорске, Кокшетау, Павлодаре, Семей 31, в Конаеве, Талдыкургане, Шымкенте 33, а в Таразе, Туркестане 35 градусов. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.

Закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.

Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – словно живительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Законопроекты будут рассматривать в три чтения. Депутаты приняли регламент Курултая. В первом чтении обсуждаются основные положения, цели и задачи законопроекта. Во втором – поправки, включенные в сравнительную таблицу головного комитета. А в третьем будет уже окончательная редакция и ее соответствие Конституции. Международные договоры депутаты должны рассматривать в два чтения. Представители Казахстан Халкинесе смогут участвовать в слушаниях, заседаниях постоянных комитетов и рабочих групп по вопросам, которые входят в полномочия Совета. Провести ревизию действующих правил и административных процедур в управлении многоквартирными домами предложила фракция «Адилет». Сегодня на заседании Курултая депутаты от «Адилет» свой запрос адресовали министру промышленности и строительства. Как отметила Екатерина Смышляева, необходимо завершить перерегистрацию КСК, подавших заявки до 12 июля. Давайте послушаем, что еще предложила правительство фракция «Адилет».
3: Запустить цифровой сервис управления домами с базовым модулем голосования, доступным жителям на безвозмездной основе. Разработать совместно с финансовым регулятором стандарт работы банка второго уровня со счетами домов и обеспечить его исполнение. Усилить санитарно-эксплуатационные требования к коммерческим объектам, размещенным внутри жилых домов. Масштабировать и обеспечить работу организаций, кредитующих на приемлемых условиях капитальные ремонты жилых домов в ремене Астаны и ряда регионов. Увеличить штатную численность отделов жилищных отношений в региональных акиматах. Рассмотреть возможность приоритетного порядка выделения средств на проведение технических аудитов жилого фонда с внесением данных в цифровую систему министерства. Со своей стороны, наша фракция готова обеспечить необходимое законодательное сопровождение решения вышеперечисленных проблем.
2: Еще депутаты Курултая подняли тему качества бензина. ОСДП перечислила факты подмены топлива. Как заявил депутат Асхат Архимжанов, кроме того, произведенное на модернизированных НПЗ качественное топливо может терять свои характеристики уже на пути к потребителю при транспортировке, хранении, перевалке и реализации. Народные избранники от ОСДП предложили усилить государственный контроль качества нефтепродуктов.
4: По данным Комитета технического регулирования и метрологии, в 2026 году в ходе контрольных закупок выявлены прямые факты подмены. Например, в Кызылординской области под маркой АИ-95 реализовывался обычный бензин АИ-92. Или в Алматы под видом бензина АИ-100 продавался продукт с превышением содержания серы более чем втрое. И это далеко не единственные примеры. Доля некачественных образцов ГСМ по итогам проверок остается значительной. В этой связи фракция ОСДП направляет правительству депутатский запрос усилить государственный контроль качества нефтепродуктов, включая право на внезапный, без предупреждения, отбор проб на АЗС и нефтебазах, а также регулярные контрольные закупки с обязательной лабораторной экспертизой. Внедрить сквозную цифровую прослеживаемость каждой партии топлива от производителя или импортера до конкретной заправки с QR-кодом на АЗС, по которому потребитель сможет узнать происхождение и результаты лабораторного контроля топлива еще до покупки. Установить персональную ответственность конкретного виновного звена цепочки поставки, а не ограничиваться наказанием только продавца. Проанализировать правоприменительную практику по статье 281 КОАП и соразмерно усилить ответственность за реализацию и оборот некондиционного топлива, включая обязательное изъятие таких партий из оборота. Создать открытый государственный реестр результатов проверок качества топлива с указанием региона, АЗС, вида нарушений и принятых мер, чтобы граждане могли осознанно выбирать, где заправляться. Создать реальный механизм защиты пострадавших граждан. Упростить процесс доказательства причинно-следственной связи и предусмотреть компенсацию расходов на диагностику и ремонт с последующим взысканием этих сумм с виновного участника цепочки.
2: Китайская энергетическая корпорация SPIC планирует в 2029 году закончить строительство ветровой электростанции в Павлодарской области. Реализацию проекта стоимостью 1,2 миллиарда долларов инвестор обсудил с представителями Минэнерго. Заявленная мощность новой электростанции составит 1 гигаватт. Также на ней будет работать система накопления энергии. Из прорыва опасных мореных озер отведено около 3 миллионов кубометров воды. Об этом сообщает МЧС. Под круглосуточным наблюдением находились 15 наиболее опасных озер. Для регулирования уровня воды специалисты установили около 50 труб. Как только объем воды снизился до безопасных отметок, работа большинства сифонов приостановлена. Водоотведение продолжается на озерах номер 9 Акса и номер 19 Талгар. Рыбакина гордится, что внесла свое имя в историю казахстанского спорта. Об этом первая ракетка мира написала в Инстаграм. Как подписала теннисистка под фото: «Все возможно, когда вы верите. Горжусь тем, что представляю Казахстан и творю историю, став первой ракеткой мира от этой страны». Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 450. 56 тенге 61 тиин, евро 529.72, российский рубль 5 тенге 33 тиина. О погоде. По данным Казгидромета, завтра в Астане дождь, ночью 19, днем 27 градусов, Алматы без осадков, ночью 18, днем 34. В Уральске, Актюбе, Кустанае 19, в Актау, Таружес, Казгане 23, в Кокшетау, Кызылорде, Петропавловске 28, в Караганде, Семи, Усть-Каменогорске, Шымкенте, Павлодаре 32, в Таразе, Туркестане, Талдыкорганы и Кунаеве 34 градуса. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолара.
5: Қазақ радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: на Казахском радио.
1: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: Баян Сайдалина, здравствуйте. Проект республиканского бюджета на ближайшие 3 года поступил на рассмотрение Курултая. Вице-спикер Дания Еспаева сообщила, что депутаты смогут не только участвовать в обсуждении проекта бюджета, но и вносить в него свои предложения. Процедура рассмотрения бюджета в целом будет такой же, как и для других законопроектов. Сначала проект обсудят с профильными министерствами и другими госорганами. Депутаты смогут задавать вопросы и запрашивать дополнительную информацию, которую администраторы бюджетных программ должны будут предоставить. При этом Дания Еспаева подчеркнула, что предложения депутатов должны соответствовать требованиям бюджетного кодекса. Какие действия депутатов будут считаться нарушением деловой этики, какие взыскания за это предусмотрены, рассказала заместитель председателя Курултая Дания Еспаева. Она пояснила, что нарушением, в частности, будут считаться необоснованные замечания в адрес выступающих, а также оскорбления, задевающие честь и достоинство депутатов или других лиц. По словам Дании Еспаевой, требования депутатской этики распространяются не только на заседания Курултая, работу депутатских групп и других органов, но и на поведение депутатов вне Курултая. Отдельные требования установлены и в отношении общения депутатов с представителями СМИ. В своих выступлениях, ответах и в интервью депутаты должны предоставлять проверенную и достоверную информацию. Запустить в Казахстане отечественную систему искусственного интеллекта для ранней диагностики и скрининга рака легких предложил депутат Курултая Сергей Пономарев. С таким депутатским запросом он обратился к премьер-министру Олжасу Бектенову. По словам депутата, рак легких занимает первое место по смертности среди онкологических заболеваний в Казахстане. Ежегодно такой диагноз получает более 3000 человек.
3: И скрининг помог бы многим выявить недуг на ранней стадии и начать своевременное лечение. Эффект от скрининга доказан. Например, в США такие исследования снизили смертность на 20%, а в Италии на 39%. У нас запущенный рак легких обходится государству в 60 миллионов тенге на одного больного, и многие из них, увы, безнадежны. Отечественные технологические решения для этого уже существуют. Еще в 2023 году за счет гранта Всемирного банка была создана готовая ИИ-система ранней диагностики и скрининга рака легких, технически интегрированная с 200 медицинскими организациями страны. Но проект не получил развития, несмотря даже на введение в действие закона об искусственном интеллекте и наличие необходимой правовой базы.
2: В Меркенском районе Жамбылской области в деятельности КГУ «Кабинет психологическо-педагогической коррекции Меркенского района» прокуратура выявила нарушения при организации коррекционной помощи детям с особыми образовательными потребностями. Как установила прокуратура, продолжительность коррекционных занятий в зависимости от возраста ребенка должна составлять до 45 минут. Однако, по утвержденному расписанию, специалисты проводили занятия продолжительностью всего 30 минут. Кроме того, объем часов в индивидуальных программах развития планировался без учета заключений и рекомендаций специалистов. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 15 работников этого учреждения. Международный космический саммит проходит в Париже. Он организован по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона совместно с Германией. Специальными посланниками Макрон назначил астронавта Тома Песке и предпринимательницу Элен Юби. Ожидается около 2000 участников и делегаций примерно из 120 стран мира. Каждое второе воскресенье сентября в Казахстане отмечают День семьи. В преддверии этой даты госкорпорация «Правительство для граждан» поделилась семейной статистикой. С января по август этого года в стране официально зарегистрировано 74 648 браков. Особенно, как уточняют специалисты, насыщенным оказался летний сезон. За 3 месяца свои отношения официально оформили в Казахстане более 38 тысяч пар. Самым свадебным месяцем стал июнь. В этом месяце было зарегистрировано более 15 тысяч браков, сообщает закон.кз. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 456 тенге 61 тиен, евро 529 тенге 72 тиена, российский рубль 5 тенге 33 тиена. А теперь о погоде на завтра, 11 сентября. По данным Казгидромета, в Астане ожидается дождь, ночью 19, днем 27 градусов, в Алматы без осадков, ночью 18, днем 34. В Уральске, Актобе, Костанае 19, в Актау, Атыраушес, Казгане 23, Кокшетау, Казларде, Петропавловске 28. Караганде, Семейском, Нагорске, Шымкенте, Павлодаре 32, в Таразе, Туркестане, Талдыкургане и в Кунаеве завтра 34 градуса жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолары.
4: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – словно живительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
6: Жарнама. Күмбірлеген қоңыр күз. Қазақ радиосы.
7: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Уважаемые жители и гости столицы! В преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

Реклама на казахском радио. Семья – это место, где начинается воспитание. Здесь ребенок впервые учится уважению, ответственности, доброте и заботе о близких. Именно родители своим вниманием, отношением и личным примером формируют ценности ребенка. Уделяйте время детям, разговаривайте с ними, интересуйтесь их жизнью и поддерживайте их. Воспитание начинается с семьи, а будущее наших детей в наших руках.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. 26 тысяч упаковок бесплатных лекарств незаконно продавали в аптеках Казахстана. Это выявила цифровая система маркировки. Данная система позволяет отслеживать движение каждой упаковки от производителя до пациента и контролировать запасы препаратов по стране. По выявленным фактам проверили 106 медицинских организаций и аптек. Более 60 организаций привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов превысила 20 миллионов тенге. Предварительный ущерб оценивается более чем в 36 миллионов тенге. Материалы переданы в правоохранительные органы. Партию говядины из Белоруссии не пропустили транзитом через Казахстан. На ветеринарном контрольном посту сырым в Западно-Казахстанской области пресекли ввоз 88 тонн пшеничных отрубей и транзит 19 тонн говядины и мясных полуфабрикатов. Все 107 тонн продукции вернули отправителям обратно. При досмотре выяснилось, что на пшеничные отруби не были оформлены ветеринарные сопроводительные документы и маркировка. Кроме того, она не прошла необходимую термическую обработку. Говядину же не пропустили из-за действующих в стране временных ограничений на ввоз и транзит такой продукции. Теплосети изношены на 40% в Алматинской области. Подготовка объектов теплоэнергетического комплекса, социальной сферы и жилищного фонда региона к отопительному сезону идет в плановом режиме. Готовность многоквартирных жилых домов составляет 97%. Об этом сообщили в управлении энергетики и водоснабжения Алматинской области. В регионе работают 18 централизованных и более 80 блочно-модульных котелен. По состоянию на 2 сентября подготовлены 17 централизованных и 82 блочно-модульные котелен. Общая протяженность тепловых сетей составляет 188 километров. Глава МИД Израиля исключил принудительное выселение жителей сектора Газа. Об этом заявил министр иностранных дел Гидеон Саар на пресс-конференции в Любляне. Израиль не станет препятствовать выезду палестинцев, которые добровольно решат покинуть анклав, если другая страна согласится их принять. Но при этом мы никого не будем принуждать против его воли, подчеркнул Гидеон Саар. Министр находится в Словении по случаю открытия посольства Израиля в Любляне. Его заявление прозвучало после того, как несколько членов израильского правительства вновь выступили за массовое переселение палестинцев из сектора Газа. Президент США Дональд Трамп пообещал выплатить каждому американцу по $5000 при победе республиканцев на выборах. Об этом он заявил, выступая на съезде республиканцев в Далласе, штат Техас. Трамп пояснил, что выплаты будут работать по принципу дивидендов, которые успешные компании выплачивают своим инвесторам. При этом есть одно условие – дивиденды могут быть использованы только в США. Местные СМИ отмечают, что федеральные законы запрещают подобные выплаты, целью которых являются влияние на результаты голосования. Сам Трамп не объяснил, откуда возьмутся деньги на выплаты и как именно будет работать эта программа. Август 2026 года стал одним из самых жарких в Узбекистане. На большей части территории Узбекистана такой жаркий август наблюдался впервые за всю историю метеорологических наблюдений. В самые жаркие дни температура воздуха была в пределах 39-41 градуса. По большей части территории республики в рейтинге самых жарких летних сезонов лето этого года заняло второе место. И в завершение выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 450 тенге 79 тиен, евро 529 тенге 72 тиена, российский рубль 5 тенге 33 тиена. А теперь о погоде на завтра. 11 сентября. По данным Казгидромета, в Астане дождь. Ночью 19, днем 27 градусов. В Алматы без осадков. Ночью 18, днем 34. В Уральске, Актобе, Костанае 19. В Актау, Атыраушес, Казгане 23. Кокшетау, Кызылорде, Петропавловске 28. Караганде, Семиюском, Нагорске, Шымкентце, Павлодаре 32. Таразе, Туркестане, Талдыкургане и в Кунаеве завтра 34 градуса. Баян Сайдалина, служба новостей, Казак Радио Лара.
3: Закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.